Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Тело мне

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Когда секунды решают все. Огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок, и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. За первое полугодие 2026-го взаимная торговля – $27.4 миллиона. Это на 6.2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Сотрудничество с Беларусью для Архангельской области – одно из приоритетных направлений, заявил губернатор российского региона Александр Цибульский. Синеокая остается в пятерке основных торгово-экономических партнеров. Беларусь и КНДР готовятся к взаимной отмене виз. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Готов проект соответствующего двустороннего соглашения. Достигнуты договоренности о ближайших контактах по линии МИД. В Беларуси намолотили почти 8,6 миллионов тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 305 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 749, Брестская – 1 миллион 637. На заседании Бобруйского горисполкома обсудили производственный травматизм, кибербезопасность и работу с кадрами. С докладами по обозначенным темам выступили ответственные должностные лица. Принятые решения будут доведены до уполномоченных специалистов. Подробнее на boberlife.by. В преддверии нового учебного года прошла коллегия управления по образованию Бобруйского горосполкома. Особое внимание – вопросам безопасности жизнедеятельности, профилактической работе с несовершеннолетними. Подробнее на boberlife.by. Хоккеисты «Динамо Шинника» одержали третью победу на международном турнире с участием шести команд МХЛ «Кубок губернатора Тульской области». В четвертом матче бобруйчане встречались с АКМ «Юниор». Итог 4-2 в пользу динамовцев.
1: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 66%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.
1: Впервые в эфире.

0: бодрейшего утречка, наш прекрасный, самый любимый город Бобруйск. Немножечко пасмурный, немножечко туманный, но все же. Итак, с вами Роман Вакс и что? И самое бодрое утреннейшее шоу 2 в одном. Мы сегодня поговорим про интереснейшую тему. Работа мечты. Существует ли она? Работа мечты. Работа мечты – это не обязательно работа, которую любит человек. Психологи разделяют удовольствие от деятельности и удовлетворенности условиями. Можно не испытывать восторга от самого процесса, но любить зарплату, график, коллектив и то, что после работы остается – это жизнь. Ну что, некоторые люди специально не хотят становиться начальниками. Повышение для них означает больше ответственности, совещаний и звонков. Они больше счастья на самом деле. Поэтому карьерный рост – не универсальная мечта. Хотя мы почему-то привыкли считать его обязательным признаком успеха. Но вот высокая зарплата сама по себе не делает работу любимую на самом-то деле. Исследования показывают довольно слабую связь между размером оплаты и общей удовлетворенностью работы. Деньги способны убрать часть проблем, но не могут автоматически добавить интересного начальника и приятных коллег. А я вообще считаю, что если вы хотите никогда не работать, занимайтесь по жизни любимым делом, как, например, я. И работы у вас практически не будет, а будет простое сплошное наслаждение. Ну что, в этом часу гороскопчик, конечно, немножечко интересных фактов. Ну и много всего интересного в сегодняшнем эфире. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь на 95.4, и мы вернемся к вам совсем скоро. Погнали!
1: Сделано в Беларуси!

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, меланхолия у Александры Воробьевой, а у нас традиционный гороскопчик. Итак, овны. Сегодня ваша энергия может найти выход в творческих проектах. День подходит для начала новых дел, особенно тех, что требуют смелости. Вечером, возможно, приятные встречи с близкими или неожиданные известия от друзей. Тельцы, звезды советуют вам сегодня обратить внимание на детали в работе. Возможно, нестандартные задачи, которые потребуют вашей смекалки. Финансовая сфера стабильна, но лучше не рисковать крупными суммами. Близнецы, сегодня вы будете в центре внимания, и это вам только на руку. Используйте этот день для того, чтобы заявить о своих планах или идеях. Возможно, вас ждет интересное знакомство или даже предложение. Рак. День подходит для укрепления отношений с близкими. Ваша забота и внимание будут особенно ценны. Возможно, разговор, который давно назревал, но вы его откладывали. Не бойтесь говорить о чувствах. Это принесет облегчение. Львы. Сегодня вы сможете добиться признания в профессиональной сфере. Ваши таланты и усилия будут замечены. День благоприятен для переговоров и презентаций. Дева. Ваша способность к анализу и систематизации поможет вам справиться с самыми сложными задачами. День хорош для планирования и начала новых проектов. Ну а весы, у вас день благополучен, весы. Ваш день наполнен гармонией и позитивными эмоциями. Вы легко найдете общий язык с окружающими и сможете уладить давние споры. Хорошее время для встреч с друзьями и культурного досуга. Скорпион. Сегодня ваша интуиция будет особенно сильна. Вы сможете разобраться в скрытых мотивах и принять правильное решение. День хорош для глубоких разговоров и личного роста. Стрелец. Ну а вам звезды советуют расширять горизонты. Возможно, вам захочется узнать что-то новое или отправиться в поездку. День благоприятен для обучения и новых знакомств. Козерог, ваша ответственность и дисциплина сегодня будут вознаграждены. Вы сможете справиться с самыми сложными задачами и получить признание. Водолей, день наполнен идеями и вдохновением. Вы сможете найти оригинальное решение давней проблемы. Хорошее время для творчества и общения с единомышленниками. Ну а рыбы, сегодня вы будете особенно чувствительны к настроению окружающих. Это поможет вам лучше понимать близких и создавать гармонию в отношениях. День подходит для творчества и духовных практик. Вот такой гороскопчик, обнадеживающий, собственно, как всегда. Ну а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку. И мы вернемся к вам совсем скоро.
0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела!
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок: 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.

Когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

каждой секундой к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной, я тебе.

0: Спасибо, что моя, вот нам рассказывает Влад Беляев, да, это все про что? Это все про работу, о которой мы говорим, да, про любимую работу.
1: Да, да, потому что говорят иногда, мы любим не саму работу, а людей, которые на ней работают.
0: Естественно,
1: и вот я согласна, да, потому что коллектив, ну, способен настолько сильно влиять на настроение, что после ухода одного коллеги, да, кажется, что все, это должность.
0: Траур.
1: Ну, вообще, должность отвратительная, верните мне этого человека.
0: Да, есть такое дело. На самом деле, я однажды, у меня была такая ситуация, что я ушел с работы. И мне долго ребята писали, да, без тебя, конечно, Рома, работа уже не та.
1: Но приятно же, приятно.
0: Безмерно просто. Ну что ж, хороший начальник может сделать нетерпимую работу прекрасной, потому что человек получает ощущение доверия, а не постоянного контроля. А мне вообще супруга говорит, что тебе, говорит, если тебя вот будешь чувствовать признание на работе, тебе можно даже деньги не платить. И такое, наверное, есть.
1: Ну, мне кажется, у многих такое, да.
0: Будем надеяться, что наш начальство сейчас не слушает нас.
1: Ну, важно для каждого, наверное. Ну, важно для каждого, чтобы его хвалили, вот любили.
0: Однозначно,
1: хотя бы
0: однозначно.
1: Раз в год можно.
0: Раз в год?
1: Да,
0: не,
1: на корпоративе
0: не, это
1: на ком-нибудь
0: раз
1: можно.
0: В день. Давай раз в день сойдемся на
1: это. Не, ну это много. Это можно так немножечко, знаешь ли, и зазнаться, я думаю.
0: Ну, тоже верно.
1: Да. Ну, вот говорят, плохой начальник способен испортить даже работу мечты. Ну, да, да, это согласна. Если каждое решение нужно согласовывать, каждую ошибку обсуждают, особенно в коллективе, да, там тебя в круг выводят. Вот, он сделал это, ну, такое себе.
0: Да, давайте его накажем! Да. Ну что, людям важно чувствовать, что они умеют то, чем занимаются. Ощущение компетентности дает мозгу маленькую награду. Я могу это. Поэтому иногда человек начинает любить профессию не сразу, а после того, как перестает чувствовать себя новичком. Ну да, да, да.
1: Слушай, ну меня немножко напрягает вот словосочетание ощущение компетентности.
0: Я себя ощущаю компетентным.
1: Другие могут, правда, не согласны быть, да, но это уже такое. Самая приятная работа не обязательно самая легкая. Вот так вот говорят, слишком простая деятельность быстро превращается в скуку. А нам нравится состояние, когда задача сложная, и мы понимаем, что мы способны с ней справиться. Ну, есть такое.
0: Копаешь траншею, наслаждаешься, солнышко, плюс 40, загораешь, свежий воздух, ну, прелесть, а не работа.
1: Конечно.
0: Работа мечты может и надоесть, кстати. Даже любимая деятельность становится рутиной, если повторять одно и то же слишком долго. Это не обязательно означает, что профессия стала неправильной. На самом деле, да, на самом деле у меня вот выгорание происходит в тот момент, когда я добиваюсь максимума в том или ином месте, и все, стремиться больше некуда, и все.
1: Поэтому иногда человеку нужна, получается, не новая работа, а новая задача. Вот тогда точно будет весело.
0: Так, тихо. Ты нам сейчас тут накидают новых задач. Но это мы, конечно же, шутим. А также слушаем хорошую музыку. Двигаемся дальше и вернемся к вам совсем скоро.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас наша любимая рубрика «Почему мы это делаем?» Да? Вот разобраться самим с собой вообще. Почему вот иногда мы специально включаем грустную музыку, когда нам грустно? Хотя, казалось бы, надо бы вроде веселую включить, но нет.
1: Мне даже кажется, не иногда, а всегда. Вот если да? у тебя плохое настроение, такое поганое, надо и музыку, чтобы прям поплакать. Чтобы
0: вообще, да, да.
1: Чтобы
0: да.
1: прям вот вообще, да.
0: Ну что, психологи говорят, потому что музыка может помогать не только менять настроение, но и проживать уже существующее состояние. Грустная песня создает ощущение эмоционального совпадения. Кто-то понимает, что я сейчас чувствую. Я не один такой!
1: Ну а почему мы смеемся, когда кто-то случайно падает? Хотя нам его жалко. Ага. Тоже нашел ответ на этот вопрос. Потому что смех может быть реакцией на внезапность и нервное напряжение, а не признаком злорадства. Поэтому вот мы сначала смеемся, а через секунду уже ну как ты, господи?
0: Как ты целый? Ну так упал, ну вообще не могу прям. А у меня, знаешь, есть такая реакция, у меня на резкий всплеск адреналина, и я начинаю тоже смеяться. Ну как бы, никогда прям совсем все, ты уже страх дикий, а когда так, всплеск адреналина, начинаю тоже хохотать.
1: Ну я думаю, это лучше, чем мы бы просто плакали. Вот представляешь, что-то такое происходит, и мы сидим. Ну нет, лучше по смех.
0: Ну что еще, почему мы начинаем ходить по комнате, когда разговариваем по телефону? О, моя фишка. Движение может помогать регулировать возбуждение и поддерживать внимание. Поэтому человек, который 5 минут назад спокойно сидел, во время звонка внезапно совершает экскурсию по всей квартире. Про меня однозначно.
1: Да. Но почему мы открываем рот, когда наносим тушь? Кстати, я такого не делаю, но многие девочки...
0: А я делаю, кстати.
1: Итак, это один из забавных автоматизмов, говорят. При концентрации на мелкой моторике человек может, ну, так вот бессознательно подключать и другие мышцы лица. Никакой магии, просто тело иногда вот очень странно помогает себе сосредоточиться.
0: Нормально. Почему мы иногда идем по плитке так, чтобы не наступать на определенные линии? Потому что мозг обожает находить правила и превращать случайность в игру. Никакого реального смысла в том, что трещина на асфальте и нельзя наступать на нее. Конечно, нет, но мозгу вот весело вот так
1: да,
0: вот.
1: Да, сразу игра, нужно идти вот так
0: это
1: вот.
0: Это откуда-то с детства, да, если наступишь оттуда, там лава какая-нибудь.
1: Да, да, да, извержение вулкана.
0: Ну что, вот такой вот интересный у нас сегодня рубрика. Двигаемся дальше, впереди новости, и мы вернемся к вам в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: стала выбирать?
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 77.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,48. За 100 российских дают 3,59 белорусских. Новый позднеспелый сорт льна «Долгунца Акцент» вывели селекционеры Института льна «НАН». Его включили в государственный реестр. Потенциальная урожайность – 99 центнеров с гектара. Волокно легко и быстро отделяется от древесной части стебля. Нить получается тонкой, гладкой и очень прочной. Норматив по наличию белорусских товаров в торговом ассортименте временно вводится март. Доля товаров отечественного производства по итогам 2026-го должна достичь 58%. По итогам работы за первое полугодие она увеличилась на 0,1% пункта. Этот вопрос рассматривается на высоком уровне. Аномальная жара нанесла экономике Германии ущерб в 36 миллиардов евро. 25 жарких дней привели к потерям на сумму 10,8 миллиардов евро из-за снижения производительности труда. От 5 до 7,5 ущерб от лесных пожаров. Экономические потери из-за больничных листов почти 7 миллиардов евро. Из-за низкого уровня воды ограничено внутреннее судоходство. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,48. За 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 44 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 93 доллара за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 66%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем. 9.05 на наших часах. С вами все так же по-прежнему Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». И мы разговариваем сегодня и вам рассказываем про любимую работу.
1: Работа мечты даже. Вот, да. Собственно, существует она или нет? Но пока немного фактов. Вот человек способен терпеть неприятную работу ради важной цели.
0: Ради денег.
1: Да. Например, что пишет? Несколько лет работать на должности, которую не любишь, чтобы накопить деньги на квартиру, там, допустим, на машину, на отдых. Ну, почему нет? Да? Ну, работа, да, не является мечтой, но она становится инструментом для мечты. Вот так.
0: Не знаю,
1: вот
0: мне кажется, самый хороший мотиватор работать на нелюбимой работе – это долги. Некоторые люди хотят, чтобы работа была частью личности. Им важно говорить: я врач, я журналист, я диджей на радио, например, или я музыкант. Другим вообще не нравится вопрос, кем вы работаете, потому что профессия для них только одна часть жизни, а не характеристика человека целиком. Ну, это правда, да.
1: Да, да, есть такое. Ну и чем больше человек связывает самооценку с работой, тем болезненнее он может воспринимать неудачи. Угу. Вот так вот. Если я плохой специалист, автоматически превращается в я плохой человек. Ну, не знаю, у меня нет такого, что прям я плохой человек, но если, допустим, что-то на работе мне не получилось, вот получается же потом кому-то влетит за это. И вот это обидно, что кто-то, ну, да, из-за тебя может пострадать. Ну,
0: есть такое
1: это
0: дело.
1: И да.
0: Есть такое дело. Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси тоже будет.
0: И, конечно, приметы вам расскажем. Поэтому никуда не уходите, оставайтесь с нами на 95.4.
2: Впервые в эфире.

0: Ну что ж, немножечко примет. На сегодняшний день мы вам сейчас расскажем.
1: Итак, сегодня у нас продолжается Успенский пост. Поэтому в этот день нельзя употреблять в пищу мясо, яйца и молоко. Под запретом также шумные торжества и веселье. Не следует ругаться, выяснять отношения, сплетничать и хвастаться. Так можно всех друзей растерять, говорили на Руси.
0: Ну, также наши предки верили, что в этот день не стоит рассказывать посторонним о своих планах. Не рекомендуется занимать деньги и давать кому-либо в долг. Это станет причиной нищеты. Проблемы с финансами могут возникнуть и у того, кто держит семечки в карманах. Во всяком случае, об этом предупреждали мудрецы несколько веков назад.
1: Вот, вот. Ну, слава богу, нет у меня. У тебя нет?
0: Нет, я уже съел. Выворачивай карманы.
1: Категорически не подходит этот день и для свиданий. Знакомство с противоположным полом принесет одни лишь разочарования. Вот так вот. Объясняться в чувствах также не стоит. Поднимут насмех. Вот так вот.
0: Все, звоните возлюбленным, говорите, отменяется сегодня свидание.
1: Назначать свадьбу на этот день тоже не следует. Вот. Вероятность есть скорого расставания.
0: А представляешь, кто-то сегодня именно узнал, что нельзя.
1: Да. Да. Ну, я думаю, просто верить или не верить в приметы уже дело каждого.
0: Ну, это ж, слушай, примет не просто так, это статистика мудрецов. Несмотря на то, что в этот день шуметь в избе запрещалось, хозяюшки все равно старались немного прибраться. Они вытирали пыль и обязательно очищали зеркала. Ну, очень тихо. Делалось это в том числе из-за ритуальных соображений. Чтобы разбогатеть, перед зеркалом раскладывали все деньги, что были в доме, и оставляли их там на сутки. Существовало поверье, что через 7 недель достаток в семье удвоится.
1: Вот смотря сколько жителей в этой семье.
0: Да.
1: Не факт, что он удвоится, не факт, что все деньги до утра там останутся.
0: Да, доживут на 100%.
1: Итак, в этот день, кстати, можно также заглянуть в будущее. Ты понимаешь? Для этого нужно было лечь спать после полуночи, не раньше. Девушки, мечтающие о замужестве, клали под подушку свой платочек, и они верили, что суженый явится им во сне и повяжет им платок на голову.
0: Интересно, интересно. Я, кстати, свою супругу перед знакомством приснил. И вот я, когда ее встретил, я четко понимал, что это она. Представляешь? Интересно. Никогда не мог подумать, что это вот могло такое произойти.
1: Ну, это судьба. Все.
0: Однозначно. Взяла меня в оборот. Пришла даже во сне, сказала.
1: Я.
0: Она прям пришла и сказала мне: меня зовут Маша. И серьезно.
1: Запомни. Повтори.
0: Очень интересный факт. На самом деле, я такой очень скептически отношусь к таким моментам, но вот было. Было. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, поэтому нужно верить в приметы и во сны.
1: И все будет хорошо.
0: Да.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Ну что ж, а мы подобрали для вас некоторое количество новостей из нашей прекрасной родины. Итак, сотни девушек прыгали на мини-батутах в центре Минска. Это масштабная тренировка по джампингу. В воскресенье на набережной Немиги проходила International Jumping Convention 2.0. Площадка перед дворцом спорта превратилась в огромный фитнес-зал под открытым небом. Днем одновременно прыгали на мини-батутах сотни участников.
1: Класс.
0: Вот так, в Минске на конвенцию приехали любители и тренеры из разных городов Беларуси, а также других стран. На большой площадке установили множество батутов, а тренировку проводили приглашенные презентеры. Участники повторяют за ними движение, которое транслируется в том числе на большие экраны. Вот так.
1: Ну, сразу вот песня у меня это «Если вы в своей квартире». Да. Вот, ну, почему-то всегда вот с такими массовыми зарядками и видами спорта хочется вот именно эту песню включить. Итак, в Беларуси обновили перечень заболеваний и состояний, при которых могут ограничить возможность вождения. Одна из главных, кстати, нововведений – беременность исключили из списка противопоказаний.
0: Вот так.
1: Изменился порядок для тех, кто перенес инфаркт. При отсутствии тяжелых осложнений вернуться за руль можно будет не ранее, чем через 3 месяца, при соблюдении, конечно же, медицинских условий. Ну, а в остальных случаях – через 6. Новые нормы затронули также людей с кардиостимуляторами, некоторыми неврологическими заболеваниями, эпилепсией и последствиями ампутации.
0: Ну и еще одна новость для водителей. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет республиканская акция «Внимание, дети», как, собственно, и каждый год. В этот период водителям необходимо в светлое время суток ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Главная задача акции – сделать автомобили заметнее и напомнить водителям о повышенном внимании к детям на дорогах, особенно во дворах и возле школ. Родителям ГАИ рекомендует еще раз повторить с детьми правила безопасности перехода дороги, а также позаботиться о светоотражающих элементах на одежде и рюкзаках. Короче, начинается снова период наклеенных на руль наклеечек со словом
1: «свет». Да, включи свет.
0: Да, включи фар. Самое, что интересное, включать-то все включают, а потом все стоят и утром все с проводами. Не прикурите. Я просто уже был в этой тарелке.
1: Итак, 75% белорусов придерживаются здорового образа жизни.
0: О,
1: вот как тебе такое?
0: Крутяк.
1: За 9 лет этот показатель вырос почти на 27 процентных пунктов. С почти 48 до 75. Это здорово. На самом деле, это очень хорошо, что, собственно, ценим свое здоровье. Вот. И отказ и от курения, и от других вредных привычек тоже есть. И статистика, вот 95% белорусов придерживаются.
0: Супер, такого. Да. Ну, здоровый образ жизни – это наше все. Здоровая нация, здоровое будущее нас и страны, собственно, нашей. Ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музычку и вернемся к вам уже совсем скоро.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас пятиминуточка этикета. Расскажем вам сегодня, как вести себя в Танзании, если вы вдруг решили туда поехать попутешествовать. Старшего человека нужно приветствовать первым. Причем есть специальное уважительное приветствие. Шикаму. Оно используется при обращении к старшим. Ответ – марахаба. Причем формальное приветствие традиционно инициирует именно младший.
1: Интересно, вот так вот. Как, слушай. Но руки на бедра тоже вот нельзя ставить. Ага. В некоторых танзанских культурах контекст может выглядеть агрессивно или вызывающе. Вот так.
0: Интересно. Не показывайте человеку подошву обуви. Ну, странно было бы показывать.
1: Посмотри, что это такое.
0: Что у меня там, ты не видишь? Например, не стоит сидеть, закинув ногу на ногу, так, чтобы подошва была направлена на собеседника. В Танзании это может восприниматься как неуважительный жест.
1: Так. Ну, а в дом нельзя просто так войти. Сначала нужно объявить о своем приходе. Традиционный вариант — это сказать «ходи». То есть примерно есть кто-нибудь или нет. Вот так вот. В ответ хозяин должен сказать «карибу».
0: Да,
1: добро пожаловать. Там,
0: господа гусары, я вхожу. Перед едой могут принести таз или миску для мытья рук, даже если едят столовыми приборами. Это часть традиционной культуры застолья. А если еда руками используется, если еда руками, собственно, да, то используйте правую руку. Особенно важно не брать левой рукой еду из общей миски. Вот так вот.
1: Интересно, ну запомнили. Все,
0: да. Теперь. Во многих, кстати, странах, вот мы заметили, левой рукой не едят.
1: Не хотят. Чего?
0: Так что, если вы левша, не стоит ехать в
1: Танзанию. Переучивайтесь,
0: да. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, и мы услышимся с вами в следующем часу.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 сентября. Они поднимутся в среднем на 5%. Финансирование расходов предусмотрено законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год.
0: Город.
1: В Бобруйске прошел областной семинар руководителей учреждений общего среднего образования Могилевщины. Участники форума прошлись по интерактивным тематическим площадкам. Бобруйские педагоги наглядно показали передовые практики, определили приоритеты на предстоящий учебный год, обсудили результаты экзаменов.
0: В мире.
1: 53 тысячи британских предприятий находятся под угрозой банкротства. Еще 674 тысячи испытывают значительные финансовые трудности. Причины – рост инфляции и цен на энергоносители. Англичане сокращают свои расходы на развлечения, питание в кафе и ресторанах, путешествия, занятия спортом.
0: Вот это да!
1: Белорусские хирурги имплантировали аортальный клапан 81-летнему пациенту. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды тяжелый порок сердца был устранен полностью эндоваскулярным путем. Центр продолжит внедрять передовые технологии для спасения жизней. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18, влажность 66%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: И не нужно ничего никому отдавать.
1: Вот именно, все держать при себе. Тем более приметы говорят, что не нужно никому ничего отдавать. Итак, мы вас тоже, кстати, не отдадим, если что. С вами все так же Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И это третий час нашего сногсшибательного шоу 2.
0: Прям сногсшибательного. Вот кто еще тебя так похвалит, как не ты?
1: Ну, вот и я могу, да, это я, да. Итак, ну что, говорим сегодня про лучшую работу или там самую любимую работу. Как ты ее называешь?
0: Работа мечты.
1: Вот, именно это слово.
0: Ты настолько даже не знаешь, как это называть.
1: Именно это слово я и забыл. Запах рабочего места тоже может влиять на настроение. Ароматы, связанные с эмоциональной памятью. Поэтому один запах может неожиданно напомнить человеку о предыдущей работе, школе или отпуске и испортить это настроение в секунду.
0: Допустим, у повара, который там хлеб выпекал, да, или суши там делал. Ну, согласна, да. Кстати, ты знаешь, что зумеры и миллениалы смотрят иначе на карьеру?
1: Ну, естественно. Мы вообще на все по-разному смотрим, на самом деле.
0: Исследования опровергли миф о том, что молодежи вообще не нужны деньги. Потому что сейчас же, как говорят, деньги мне не нужны, я хочу работу мечты найти. Нет. В глобальном исследовании, которое в том году буквально проводили, описывают их приоритеты буквально как сочетание денег, смысла и благополучия. А охват охватил 23 тысячи представителей двух поколений. Вот так вот.
1: Не слишком ли много требуете, господа зумеры? Да, нужно выбирать или работа мечты, или деньги, мне кажется. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
0: И новости из мира только уже будут.
1: Да, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на Zephyr FM.
2: Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик повторим для вас, если вы его утром пропустили. Овны, сегодня ваша энергия может найти выход в творческих проектах. День подходит для начала новых дел, особенно тех, что требуют смелости. Вечером, возможно, приятные встречи с близкими или неожиданные известия от друзей.
2: А тельцам звезды советуют сегодня обратить внимание на детали в работе. Возможно, нестандартные задачи, которые потребуют вашей смекалки.
1: Близнецы, сегодня вы будете в центре внимания, и это вам только на руку. Используйте этот день для того, чтобы заявить о своих планах или идеях. Возможно, вас ждет интересное знакомство или даже предложение.
2: Раки, день подходит для укрепления отношений с близкими. Ваша забота и внимание будут особенно ценны. Возможен разговор, который давно назревал, но вы его откладывали.
1: Львы, сегодня вы сможете добиться признания в профессиональной сфере. Ваши таланты и усилия будут замечены. День благоприятен для переговоров и презентаций.
2: Девы, ваша способность к анализу и систематизации поможет вам справиться с самыми сложными задачами. А день хорош для планирования и начала новых проектов.
1: У весов сегодня день наполнен гармонией и позитивными эмоциями. Вы легко найдете общий язык с окружающими и сможете уладить давние споры. Хорошее время для встреч с друзьями и культурного отдыха.
2: Скорпионы, ваша интуиция будет особенно сильна. Вы сможете разобраться в скрытых мотивах и принимать верные решения. А день хорош для глубоких разговоров и личного роста.
1: Стрельцы, звезды советуют вам расширять горизонты. Возможно, вам захочется узнать что-то новое или отправиться в поездку. День благоприятен для общения и новых знакомств.
2: Козероги, ваша ответственность и дисциплина сегодня будут вознаграждены. Вы сможете справиться с самыми сложными задачами и получить признание.
1: Водолеи, у вас сегодняшний день наполнен идеями и вдохновением. Вы сможете найти оригинальное решение давней проблемы. Хорошее время для творчества и общения с единомышленниками.
2: Рыбы, сегодня вы будете особенно чувствительны к настроению окружающих, но это поможет вам лучше понимать близких и создавать гармонию в отношениях. День подходит для творчества и духовных практик.
1: А мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости. Поехали.
0: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, +375 44 717 12 12.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что ж, в твоих глазах назывался предыдущий трек, а мы в ваших ушах с интереснейшими новостями.
1: И так что нашла робот, вот побил человеческий рекорд в скорости бега.
0: Господи, я подумал, побил человека.
1: Пока только в беге, и то, ну так себе. Нет, он, конечно, хорошо пробежал, но он не умеет тормозить. Сразу врезался в какую-то стену.
0: Столб.
1: В общем, консервная банка на ножках. Вот так вот пользователи интернета обозвали робота. Я думаю, ему не понравилось.
0: Ну, поэтому и врезался.
1: Да, да, он такой, да все уже. В общем, чуть больше, чем 12 метров в секунду пробежал-то.
0: Нормально.
1: Молодец.
0: Пробежал, врезался. Так, все, консервная банка, где моя сумочка? Я пошел домой. В Норвегии запечатлели чрезвычайно редкое белое северное сияние. Обычно северное сияние бывает зеленым, красным или синим, но, по данным НАСА, свет, излучаемый разными газами в атмосфере, может смешиваться. Когда разные оттенки накладываются друг на друга, сияние может казаться почти белым. Вот так, интересно.
1: Ну, я видела, кстати, очень так необычно.
0: Да.
1: Но будто бы не хватает вот красочности. Ты такой смотришь, что просто белое.
0: Ой, какое-то дешевое сияние сегодня.
1: Да, да, да. Итак, в Италии вот недавно стартовала невероятно зрелищная небесная Формула-1.
0: Так.
1: 150 пилотов из 33 стран приняли участие в чемпионате мира по парапланеризму.
0: Ого!
1: Вот так вот, да. Пилоты летят по заданному GPS-маршруту длиной около 100 километров. Вот так вот. Ну, а задача пройти дистанцию быстрее всех, как можно дольше удерживать позицию лидера. Кстати, очень это красиво, серьезно. Вот
0: круто.
1: Прям
0: круто.
1: Класс. Я бы очень хотела.
0: Да, ну, параплан вообще такая интересная штука, и... И еще управлять, еще и быстро. Это, конечно,
1: ну, круто. Тем более, молодцы. Что впереди у них они еще потом полетят в Болгарию, Бразилию, Индию, Швейцарию. В общем, круто. Можно будет дальше наблюдать и болеть.
0: Будем обязательно. Ну что, спортсмен прыгнул с парашютом из стратосферы и установил мировой рекорд. И не просто спортсмен, да, вот это мы вот смотрели несколько лет назад, как кто-то там под эгидой Red Bull прыгнул, такой рекорд поставил, а сейчас вот наш российский спортсмен Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с высоты 11 500 метров. Во время этого маневра скорость его падения составила аж 500 километров в час. Сообщается, что для того, чтобы совершить такой прыжок, спортсмену нужно было пройти обследование организма на устойчивость к экстремальным перепадам давления. Ну а в плане температуры тоже имелись нюансики. На пиковой высоте было аж минус 59 градусов.
1: Ничего себе.
0: Ну, нашему россияну, господи, 59 градусов. Побольше видали.
1: Из Сибири просто сразу взяли.
0: И побольше видали. Так что нормально. Шубу, тулуп, валенки вперед.
1: Не, ну молодцы, конечно.
0: Красавцы.
1: Я бы не хотела прыгать.
0: Ну, это очень такое. Да, да, да. Когда вот этот с Редбулом прыгал, вот там что-то начало раскручивать, он потерял сознание, но пришел в себя. А наш парень чётенько взял, выпрыгнул, долетел, прилетел, все, ручкой помахал. Все нормально. Ну что, вот такие вот ребята у нас молодцы, ставят рекорды, и это круто. Это прям, ну, возникает гордость за нас, за наш славянский дух непоборимый.
1: Да. Ну, богатырский, что, мы... да?
0: Да, да, вот именно, Илюшенька наверняка. Он внутри где-то Илюшенька. Ну что ж, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, вернемся к вам совсем скоро.
2: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: что, тогда у меня вопрос к тебе.
1: Так.
0: Итак, финальный, так сказать, про работу мечты все же. Вот если бы тебе предложили две работы с одинаковой зарплатой, но первая невероятно интересна, но ты постоянно о ней думаешь после работы, а вторая, ну, самая обычная, но в пять ты дверь закрыла, о работе не думаешь. Вот что для тебя работа мечты?
1: Ну, я думаю, что, наверное, все-таки первая.
0: Серьезно?
1: Да. Не знаю, мне почему-то всегда хочется вот это вот развиваться, чему-то стремиться, думать и меньше думать о всяких глупостях. А когда у тебя забита голова работой, чем-нибудь какое-нибудь интересненькое, это прикольно.
0: Мне кажется, вот людям никогда не угодит. То есть нам летом хочется зимы, зимой хочется лето. И поэтому любая работа интересная, будем говорить, ну что, это же ненормально, когда ты о работе думаешь всегда. Пойдешь на обычную, будешь думать, ну как это, ну неинтересно. Вот поэтому всегда мы как-то...
1: Я думаю, тут так, решающий,
0: знаешь,
1: каждый момент...
0: Каждые 5 лет меняем работы.
1: Да, решающий момент был бы, наверное, зарплата.
0: Ну, одинаково же, вот условия.
1: А, ну тогда, тогда однозначно какая-нибудь интересная. Потому что рутина, она очень быстро, я от нее устаю почему-то.
0: Ну, согласна, да, есть такое.
1: Вот. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы вынуждены с вами распрощаться, но ненадолго, как всегда.
0: Завтра мы вернемся.
1: Да.
0: Сегодня желаем вам, конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня на работе мечты, так сказать.
1: Да. Прекрасной дороги для мой, у кого работа не мечты. Прекрасного окончания. Ну и немножечко освежиться сегодня с этой прекрасной погодой. Ну что, а мы с вами прощаемся. С вами были Юлия Гладкова
0: и Рома Вакс.
1: Ну а пока.
0: Пока-пока. Включайся.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 сентября. Они поднимутся в среднем на 5%. Финансирование расходов предусмотрено законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год.
0: Город.
1: В Бобруйске прошел областной семинар руководителей учреждений общего среднего образования Могилевщины. Участники форума прошлись по интерактивным тематическим площадкам. Бобруйские педагоги наглядно показали передовые практики, определили приоритеты на предстоящий учебный год, обсудили результаты экзаменов.
0: В мире.
1: 53 тысячи британских предприятий находятся под угрозой банкротства. Еще 674 тысячи испытывают значительные финансовые трудности. Причины – рост инфляции и цен на энергоносители. Англичане сокращают свои расходы на развлечения, питание в кафе и ресторанах, путешествия, занятия спортом.
0: Вот это да!
1: Белорусские хирурги имплантировали аортальный клапан 81-летнему пациенту. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды тяжелый порок сердца был устранен полностью эндоваскулярным путем. Центр продолжит внедрять передовые технологии для спасения жизней.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18, влажность 66%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: 104.7 FM.
1: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: через эфир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Союзная повестка. Александр Лукашенко сегодня встречается с первым заместителем председателя правительства России. С белорусской стороны в разговоре примут участие премьер-министр Александр Турчин и глава администрации президента Дмитрий Крутой.
0: За рубежом.
1: Делегация Могилевской области находится с официальным визитом в Республике Казахстан. Насыщенная рабочая повестка началась в Астане. Уже подписано ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшее укрепление и расширение стратегического сотрудничества.
0: В мире.
1: Во Франции не урожай картофеля. Аграрии недополучат более 20% клубней. Всего планируют собрать около 6,5 миллионов тонн. Этот показатель станет самым низким за последние 30 лет. Причиной стала сильная засуха. Пострадало также качество овощей. Из-за нехватки влаги они слишком мелкие. Финансовые потери уже оценивают в 400 миллионов евро.
0: Вот это да!
1: На Солнце зафиксировано стремительное возрастание активности. Изменения начались ориентировочно в полночь. Ученые изучают вероятность выбросов плазмы в сторону Земли и связанных с этим геомагнитных бурь. К слову, риск для нашей планеты высок. Такие возмущения, напомню, отражаются на здоровье людей. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сладкая штучка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +375 289 677 78.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Дневной зефир.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
0: Детали.
1: Журналистский десант отправился в одно из соединений сил специальных операций вооруженных сил. Представители медиапространства примут участие в масштабном тактико-специальном учении «Военкор-2026», которое продлится до 28 августа. Информагентство «Бобруйск Медиа» также принимает участие в сборах. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает «Бобруйск».
0: В мире.
1: Правительство Новой Зеландии вносит законопроект, который запретит детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Под действие попадут высокорисковые платформы. Компании обязаны будут проверять возраст пользователей. Контроль за исполнением документа возьмет на себя специальный регулятор в структуре МВД.
0: Вот это да!
1: Китайские Rolex не могут отличить сами производители. Журналисты купили 3 подделки и отнесли их в фирменный магазин. Спойлер, сотрудники не заметили подмены. В бутике их бесплатно обслужили и укоротили браслет.
0: Новости компаний и корпораций на Zephyr FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии на 5%. Выплаты вырастут по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. К слову, это второе увеличение в 2026 году. Первое было с 1 февраля на 10%. По предварительной оценке, средний размер выплат по возрасту

0: росту в сентябре 1125 рублей. Годовой рост 145 рублей или 14,8%.
1: Город.
0: Международные победы. 13-летняя бобруйчанка Вера Яковлева дважды стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования, напомню, проходят с 22 по 25 августа в российском Жуковском. К слову, юная атлетка учится в средней школе номер 24 города на Березине. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
1: В мире.
0: Сильнейший вихрь пронесся по югу Франции. После торнадо в медучреждение обратились более 40 человек, двое пока числятся пропавшими без вести. 15 местных были эвакуированы в больничный центр. Стихия сметала на своем пути дома, деревья, уличные конструкции и автомобили. Повреждены 300 зданий.
1: Вот это да!
0: 71-летний айтишник из Европы бросил офис и устроился в овощной отдел. По его словам, он впервые за много лет чувствует себя спокойнее, сильнее, и это лучшая работа в его жизни. Теперь он встает в 5:30, раскладывает брокколи и приводит в порядок зелень. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С 25 августа по 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Традиционно его проводят в канун нового учебного года, чтобы повысить уровень ответственности родителей и автолюбителей.
0: Город.
1: Чистый вторник. В Бобруйске проходит единый день благоустройства. Трудовые коллективы градообразующих предприятий ОАО «Бобруйск Агромаш», «ТАИМ» и «Красного пищевика» активно включились в работу по наведению порядка на прилегающих и закрепленных территориях. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Аномальная жара и засуха нанесли экономике Германии ущерб не менее чем в 36 миллиардов евро. Около 11 миллиардов пришлось на падение производительности труда и сбои в работе предприятий.

0: Еще 7,5 миллиарда на последствия лесных пожаров. Знойная погода уничтожила урожай в ряде регионов и снизила уровень воды в реках. Остановилось внутреннее судоходство. Это ударило по химической отрасли, металлургии и нефтепереработке.
1: Вот это да!
0: Белстат назвал размер средней зарплаты белорусов 3172 рубля. К слову, показатель увеличивается уже несколько месяцев подряд. На этот раз он вырос на 67 рублей 9 копеек. Самыми прибыльными стали сферы информация и связь, финансовая и страховая деятельность, строительство. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белорусский цифровой рубль все ближе. В Палате представителей Национального собрания обсуждали законопроект, который узаконит третью форму национальной валюты. Сейчас документ дорабатывается ко второму чтению. В его текст уже включены все замечания и предложения.
0: ЧП.
1: В Бобруйске задержан нетрезвый водитель. При проверке документов физическое состояние 51-летнего местного жителя, который находился за рулем, вызвало подозрение у сотрудников ГАИ. Медицинское свидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,3 промилле.
0: В мире.
1: Десятки тысяч человек остаются без электричества в Литве. В стране уже третьи сутки продолжается ликвидация последствий разрушительного циклона. К восстановительным работам привлекли подразделения армии. В некоторых районах власти ввели режим чрезвычайного положения. В населенных пунктах полностью отсутствует электроэнергия, связь и питьевая вода.
0: Вот это да!
1: Дорогу Бобру. В Канаде водители остановились посреди трассы, чтобы пропустить целеустремленного строителя. Удивленные автомобилисты на видео запечатлели, как грызун переходит через полотно и тащит огромную ветку дерева. Как говорится, плотина сама себя не возведет.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225 40

0: 43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии на 5%. Выплаты вырастут по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. К слову, это второе увеличение в 2026 году. Первое было с февраля на 10%. По предварительной оценке, средний размер выплат по возрасту в сентябре – 1125 рублей. Годовой рост – 145 рублей или 14,8%. Коммунарка планирует выпускать глазированные сырки совместно с крупным белорусским производителем молочной продукции «Бабушкина крынка». Глазурь на них будет шоколадной, а не кондитерской. К слову, сладкая фабрика активно продвигает свою продукцию через коллаборации с другими известными отечественными брендами. Планы Volkswagen по реорганизации могут привести к сокращению до 140 тысяч сотрудников. Чтобы адаптироваться к жесткой конкуренции и упавшему спросу, автоконцерн уменьшает модельный ряд на 50% и снижает мощности заводов в Европе и Китае. Официально организация не называет число подлежащих увольнению работников, но по данным СМИ речь идет как минимум о 140 тысяч человек. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,50, за 100 российских дают 3,52 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $88.12 за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225 43 68 06 43 67.

0: 7.08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 22 тепла. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
0: Спилили, скосили, снизили! 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: реклама.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Союзная повестка. Александр Лукашенко встретился с первым заместителем председателя правительства России. С белорусской стороны в разговоре приняли участие премьер-министр Александр Турчин и глава администрации президента Дмитрий Крутой. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Делегация Могилевской области находится с официальным визитом в Республике Казахстан. Насыщенная рабочая повестка началась в Астане. Уже подписан ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшее укрепление и расширение стратегического сотрудничества. Международные победы. 13-летняя бобруйчанка Вера Яковлева дважды стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования, напомню, проходили с 22 по 25 августа в российском Жуковском. Чистый вторник. В Бобруйске прошел единый день благоустройства. Трудовые коллективы градообразующих предприятий ОАО «Бобруйск-Агромаш», «Таим» и «Красного пищевика» активно включились в работу по наведению порядка на прилегающих и закрепленных территориях. В Бобруйске задержан нетрезвый водитель. Медицинское освидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,3 промилле. На пересечении Георгиевского проспекта и улицы Володарского изменился порядок движения по полосам. Схема проезда скорректирована с учетом потока машин, чтобы сделать проезд этого участка более быстрым и избавиться от заторов. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками, ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 22 тепла. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3 529 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильные телефоны и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

мои нервы ни к черту, я любил тебя.

0: августовского вечера вторника, 19.06 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы «Привет от поздравлений и шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Бутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Привет, братулька мой родной Шмарженька. Мне хочется пожелать тебе самых лучших минут, самых долгих и радостных мгновений. Даже если этот день будет обычным, как другие, пусть принесет тебе яркие краски веселого настроения, искренних улыбок и надежды. Береги себя. Обняла. Самый солнечный домашний приветик летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, пусть все твои мечты превращаются в планы, планы перерастают в цели, а цели ведут лишь к победе. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Лови тысячу приветиков от всех наших, а отдельные обнимашки от Олюшки и всей ее семьи. Большой привет любимому сыну Липостоловскому Николаю. Ждем приветика, проделанной сегодня нами работе. Мы в 4 уже дома. Передаю тоскующий привет самому любимому родному мужицейку Денису. Доехали хорошо, я всегда рядом, жизнь моя. Не грусти, чаще улыбайся, береги себя. Мечтаю о том, что сообщу тебе через 10 дней отличную новость. Люблю безумно, обнимаю крепко, целую. Я рядом, твоя жена. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу, сынуля. Когда жизнь преподносит неприятный сюрприз, помни, судьба всегда оставляет дверцу для выхода. Привет любимому мужу Игорю Алешину. Безумно скучаю и люблю. Жду тебя в свои жаркие объятия. Желаю отличного, легкого вечера, позитивного настроения. Приветик сегодня отправила. Думаю, к четвергу долетит до тебя, как и моя безграничная любовь. Мой родной Игоревочек, береги себя и лови от меня воздушный поцелуй. Лене привет для родного Максимуса, пишет Виктория Барматушкина. Заряжена твоим приветом, Малик, получила все тип-топ. Знай, на другом конце провода сидит твоя самая скучающая, любящая женщина. Приезжай скорее, я соскучилась по твоему голосу. Обнимаю мощно, твоя навеки. Приветик от Кристины Сергею Матушеву. Любимый привет, у меня все хорошо, очень соскучилась. Думаю, у тебя тоже все хорошо, зайчик. Жду твоих приветов, ты главное не унывай, я с тобой. Очень люблю, очень скучаю, жду встречи. Все, моя роднуля, сладких снов. Люблю до луны и обратно. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Ни один человек не смог дотронуться до моего сердца так, как это сделал ты. Пока я дышу, ты будешь моим самым любимым человеком, и никто не сможет тебя заменить. Люблю тебя, ты мое счастье. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, скучаю и жду. Передаю скучающий приветик любименькому мужу, бабульчику Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все хорошо, уехала к часу, чемодан неподъемный, хорошо, что есть хорошие люди. Очень устала, но слава богу приехала, хочу очень обратно, ты мое все. Люблю до дрожи, скучаю безумно, обнимаю крепко, береги себя, мои сладкие, сыночка. Мамочки, братика, приветик огромный, отличного настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья тебя любит и ждет.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом. Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный скучающий приветик Чеварёву Диме. Помни, я очень сильно тебя люблю, и только ты мне нужен. Самое счастливое время, проведенное с тобой. Доехала быстро, заскочила домой, сразу на дачу. Все хорошо, как и обещала. Хорошего вечера, сладких снов. Целую бесконечно, с любовью, жена. Теплые домашние обнимашки и целовашки летят любимому, милому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, все у нас хорошо. Старший младшего привел с английского. Кушай тортик. Завтра отправлю приветик. Вижу, что летит от тебя. Дни немного загружены. А в общем, все хорошо, не переживай. Любим до луны обратно. Обнимаем всей душой. Целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаем свой приветик любимому сыночку и братику Людвигевичу Александру. А у нас все по-прежнему, все живы-здоровы. Надеемся, что у тебя все хорошо. По поводу бритвы будет вопрос, пока не покупала, потому что есть сомнения. Дениса Чичкана приветик. Ездила к нему по поводу машины. Хорошего вечера, целуем крепко, твои родные. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванюсенко, пишет Елена. Муж любимый, я люблю тебя больше, чем ты думаешь. Ты мое все сегодня, мое завтра и мое самое любимое всегда. Безумно сильно люблю и очень сильно скучаю. Не забывай, пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю любящий привет моему любимому брату Роману. Очень скучаю по тебе и люблю. Скоро увидимся. Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше. Обнимаю. Настя. Передайте самый теплый домашний приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. У нас все хорошо, очень сильно скучаем и ждем, улыбнись. Пусть у тебя будет хорошее настроение. Крепко целуем и обнимаем. Кирилл и Алина передают привет. Твои родители. Димке Гордеюку, мужу дорогому, привет и поцелуй от жены, пишет Тинаковтель. И огромный привет от Викторовича, и мы с Коксой на даче. Картошку копаем, и нам скучно-скучно. Папа лечится, вроде все нормально. Мама завтра едет ближе к тебе, так что жди. Скоро встреча, целую, обнимаю. Твоя. Самый любящий приветик братику и сыну Ликушику Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мамуля втягивается в рабочий процесс, а мы у Пашкиных. Сегодня с Тасилей ходили на пляж, гуляли вдоль набережной и попали под дождь. Михайловну выпишут не раньше пятницы, думаем, в воскресенье планируем уже домой. Братик, спокойного вечера, береги себя, любим, очень скучаем и крепко-крепко обнимаем. Привет вторника летит нашему родному Аристарху Крюховскому, пишет Наталья. Ты, как всегда, был прав. Мы скучаем, любим, ценим и ждем тебя. Все вместе мы пройдем этот путь. Береги свое здоровье. Обнимаем нашими сердцами. Хочу передать привет своему любимому мужу Кулешову Егору. Буду ждать тебя завтра с 10 утра до часу дня. Люблю и целую. Пламенный и скучающий приветик летит моему роднульке Гридину Станиславу, пишет Ирина. Сынок, все у нас хорошо, сестренка твоя получила права. Я получила благодарность от облсполкома за многолетний труд. Со здоровьем все хорошо, чего и тебе желаю. Родной, мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем дома. Привет от ребят, считаю дни до встречи. От Насти получили письмо. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладких снов, с любовью, твоя семья. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Августовский шалом в эфире.
1: Вечерний Зефир.

0: Всем позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет нашему любимому Саше, пишет Катерина Дриневская. Провели Артема, настроение было боевое, все хорошо. Прикупили дамки вещи к школе, девочки остаются у меня сегодня. Я получила свидетельство в БТИ, оформляюсь в организации коммунальных. Мы очень любим тебя и крепко обнимаем. Хорошего вечера и отличного настроения. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Скучающий, любящий домашний приветик снова летит нашему любимому родному сыночку Александру. Сыночек, хорошего вечера и приятных новостей. Улыбнись, наша роднулечка. Все обязательно будет хорошо. Мы очень сильно тебя любим и скучаем. Ждем с нетерпением. Береги себя, ты самое большое сокровище наше. Целуем крепко и обнимаем твои мама и папа. Передайте привет милому Дмитрию. Скучаю, желаю спокойных дней. Амма. Передаю привет сыну Андрею, пишет Любовь. Сегодня папа все твои поручения выполнил. Хорошего вечера и настроения. Обнимаю, скучаю, мама. Любящий, безумно скучающий приветик спешит любименькому, единственному, неповторимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Сегодня отправила приветик, очень жду ответы нашей встречи. Ловит тысячи бусичек и жарких обнимашечек. Люблю бесконечно, скучаю беспредельно. Твоя любимая жена. Передаем привет Киловчуку Евгению, пишет Светлана Орловская, нашей большой семьи. У нас все хорошо, работаем, готовимся к школе. Береги себя, Женька, надеюсь, все будет хорошо. Мы любим тебя и ждем. Передаю привет Ануфриенко Сергею, написала Оксана. У нас все хорошо, сейчас на собрании в школе. Очень сильно тебя не хватает, скучаю безумно. Сегодня получила твой приветик и свой отправила. Люблю всем сердцем, обнимаю, целую, жду. Твоя любимая жена. Привет всех своему любимому мужу Саше, посылает Марина Дриневская. У нас все хорошо, сегодня остались в Гомеле. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю, скучаю и целую. Твоя жена. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо, ловим последние летние вечера и гуляем на улице. Желаем спокойного вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Мы всегда рядом, любим и ждем дома. Держись, крепись, прорвемся. Еще раз напомню, друзья, ваши послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Августовский шалом в эфире.
1: Сделано.

0: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: сделано в Беларуси.
1: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
2: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного августовского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм вторника. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Хочу к тебе. Твоих горячих губ и ласковых таких прикосновений, твоих настолько нежных, мягких рук, меня свергающих до головокружений. Хочу к тебе. Объятий водопад, сметающий все запахи и звуки, полетов в никуда и на твоих закат, сплетение тел и сердца перестуки. Хочу к тебе. Ну что еще сказать? Как по тебе скучает мое тело, как я люблю тебе принадлежать, и как мне без тебя осточертело? Хочу к тебе, любимому до слез, ежеминутно по тебе скучаю. Хочу к тебе, хочу тебя всерьез, я все это однажды наверстаю. Люблю тебя до мурашек, твоя кучерявая ведьмочка. Привет, Коляныч Балкунец, получил приветик, надеюсь, все пришло. Постараюсь на этой неделе отправить приветик, крепись еще немного, а также передаю привет всем ребятам, с кем хорошо общались. Вспоминаю о вас, но дел столько, что не совсем просто написать приветик. Приветик любимому мужу Карповичу Сергею, будь у нас все хорошо, мы по тебе очень сильно скучаем и безумно тебя любим. Всем доброго вечера и хорошего настроения. Для Бармотова Алексея передайте, пожалуйста, любящий приветик от его якутяночки. Миленький, я очень надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Жду и скучаю. Горячий привет передаем своему роднуле Бармотову Алексею. Скучаем безумно, обнимаем крепко твои роднули из Слонима. Самое родное вкусное радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, привет моему родному сыночку Аристарху. Я люблю тебя, мой сыночек. Пусть эта неделя принесет только добрые вести и светлые мысли, позитивное настроение. Береги свой мир. Передайте огромный привет слесарчук Димке от Натальи. Все у нас хорошо, надеюсь, получил мой приветик. Меня сегодня вызвали опять на работу. Люблю очень сильно. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, приветика пока не ждем. Так, все у нас хорошо, все по плану. Скоро увидимся. Вчера друга видела. Большой привет от него. Обнимаем крепко, Маша и Сашенька.

леса. В общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся.

0: Шалом.
1: 19.45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, точнее, оно пока у нас одно. Вот передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, катались с Леркой на электричке, детишки получили новые эмоции. Очень скучаем и безумно любим. Береги себя! Друзья, программа продолжается. У вас есть еще время этим замечательным летним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Александра Добронравова с его трек «Чего хотят мужчины». Далее Элен с треком «Смотри мне ласково в глаза». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.
1: Сладкая штучка.

0: сделано в Беларуси.
1: В Бобруйске 20 часов.

0: сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенность.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

0: Вечерний зефир.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где я?

0: Радио без калорий. Зефир ФМ.
1: В Бобруйске 23 часа.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю, я слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.